0: слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер ФС-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Перрон вокзальный. Звучит гармошка. Смех, табачок и чей-то плач на всю страну. Давай присядем-ка на дорожку. Ведь мы сегодня уезжаем на войну.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

тобой я могу быть собой. Раздеться и не бояться. Наверное, это и есть любовь. Позволить себе обнажаться. С тобой хочу весь путь свой пройти. Как себе тебе доверяю. Только прошу, не подведи, умоляю.

Радио Z. Гордимся.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

моя. Радио З. Работаем за правое

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

чудо грешных рук Казанова. Карнавал, карнавал, в этот поздний час настоящий скандал среди знойных глаз.

0: тянусь, бродяга один, Казанова.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

0: Радио Z.
1: Подключай сердце. Включай Радио Z.
2: Вот еще одному году конец. Годы тают, как во рту леденец.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Бою тих прошла твоя война. Будешь ли питать ты к ней презрение? Ведь в сердце не сотрутся никогда. Призрачного прошлого

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 4 июля, синоптики обещают в регионе облачную и малооблачную погоду.

погоду. Местами пройдут дожди с грозами. Днем столбик термометра поднимется до 28 градусов. Ветер переменный, умеренный. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Я сейчас держись, братишка, голос ангела шептал. На траве лежал мальчишка и тихонько умирал. Не стонал и не ругался, был он ранен тяжело. Ангел все равно старался, хоть и было нелегко.

довезем, держись, братишка. Голос ангела кричал: и тащу медбрат парнишку, по щекам его хлестал. Алой струйка кровь катилась прям на землю по броне. Где-то жизнь еще ютилась, хоть глаза и в пелене.

Пот течет между лопаток, и не спят уже три дня. Ангелы из медсамбатов здесь творили чудеса. Вот и все, зашил, заштопал. Ангел тихо прошептал и в соседний бокс потопал. Кто-то там от ран

Держись, братишка. Снова ангел повторял, и он всем этим мальчишкам часть души своей отдал.

Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 4 июля, синоптики обещают в регионе облачную и малооблачную погоду. Местами пройдут дожди с грозами. Днем столбик термометра поднимется до 28 градусов. Ветер переменный, умеренный. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Смены на сегодня в плане, и на стоянках ждут нас корабли.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

новый проект на радио Z. Летом 1943 года на полях под Курском, Орлом и Белгородом развернулось величайшее танковое сражение в истории человечества. Более миллиона танкистов, пехотинцев и летчиков навсегда вписаны в летопись Великой Победы. Русские и украинцы, татары и чуваши, калмыки и осетины, более 100 народов стояли насмерть за Родину, за наше будущее. Помните с нами. Слушайте «Эхо огненной дуги» о героях Курской битвы на радио «Зет».

Наша дружба в бою закалилась огнем. Не забыть нам года для всех дорогие. Соберемся мы вместе и скажем о нем. Он свою жизнь отдал, чтобы жили другие.

0: Радио Зет.
1: Я знаю, Россия, ты сможешь. Ты выстоишь, как всегда. Для нас ты всего дороже. Твоя беда, наша беда. Не в первый раз попадаешь под международный пресс. Как только ты вспоминаешь, Россия, про свой интерес.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Я спросил тебя.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

регионе облачную и малооблачную погоду. Местами пройдут дожди с грозами. Днем столбик термометра поднимется до 28 градусов. Ветер переменный, умеренный. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе.

0: Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая. Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
2: Петропавловск-Камчатский – один из старейших городов на Дальнем Востоке. Он расположен в юго-восточной части полуострова Камчатка, на берегах Авачинской бухты Тихого океана.
1: Его история началась в 1740 году, когда в бухте во время зимовки экспедиции Витуса Беринга был построен Петропавловский острог. Свое название он получил в честь судов экспедиции «Святой апостол Петр» и «Святой апостол Павел».
2: К началу 19 века гавань стала главным портом на Дальнем Востоке и административно-хозяйственным центром Камчатки. В 1822 году она получила статус города и стала называться Петропавловским портом. Здесь размещалась единственная военно-морская база России на Тихом океане.
1: Лето 1941 года традиционно было самой горячей порой для полуострова. Разворачивалась путина, рыбокомбинаты приступали к выполнению годовых планов. Шел завоз основных грузов, велось строительство. Колхозы боролись за будущий урожай, но выполнять задуманное пришлось в совершенно других условиях.
2: Известие о начале войны пришло с опозданием. О событиях на западной границе Камчатка еще не знала. Радио было не везде. Газета «Камчатская правда» выпустила листовку с сообщением вечером 22 июня. Остальные газеты вышли только 23-го. На их первых страницах было опубликовано выступление наркома иностранных дел Молотова.
3: Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
1: На протяжении 4 лет войны полуостров находился в ожидании нападения Японии. И фронт, который был за тысячи километров от него, мог в один момент приблизиться вплотную. Началось формирование партизанских отрядов, истребительных батальонов и диверсионных групп.
2: Создавались базы хранения оружия, боеприпасов, продовольствия, обмундирования и медикаментов. Их подготовка прекратилась лишь после Сталинградской битвы. Тогда стало ясно, что Япония не рискнет напасть на Советский Союз.
1: С началом войны требовалось увеличить добычу рыбы. Но почти все мужчины ушли на фронт, поэтому освоить рыбный промысел пришлось женщинам. Жили они прямо у воды, в холодных палатках. Ловили рыбу круглосуточно, в любую погоду и время года.
2: Тогда были зафиксированы уникальные рекорды, выходящие за грани человеческих возможностей, особенно женских. За 4 военных года здесь выловили рыбы больше, чем за 2 предыдущие пятилетки.
1: Поставки продовольствия на Камчатку сократились почти в 2 раза. Жителям полуострова нужно было заботиться и о своем пропитании. Для этого организовали сбор ягод, грибов и отстрел диких животных. Развивалось огородничество. Людям выделяли земельные участки, снабжали семенами.
2: Посевная площадь в военные годы увеличилась в 1,5 раза. Но расширить территории для посева не самое сложное. Вырастить урожай в здешнем суровом климате – вот эта задача была не из легких. Это тоже подвиг. И совершали его женщины и дети.
1: Из воспоминаний Картакай Ленины Васильевны, бывшей ученицы средней школы номер 4 Петропавловска-Камчатского.
4: Лет летом нас отправили работать на рыбный промысел на мыс Зайчик. Мы заготавливали рыбу для фронта. Работали по 12 часов с перерывами на еду. Когда темнело, на причале подвешивали керосиновые фонари. Работали до глубокой осени. В ледяной воде мыли, разделывали рыбу, потом солили ее. После нас послали на уборку картофеля и овощей в совхоз. Копали полузамерзшую землю голыми руками. Руки опухали. Но мы работали.
2: Привлечение школьников к работам изменило порядок учебного процесса. Начало учебного года сдвинулось на 1 октября. Ввели уроки агротехники, тракторного дела, рыболовства и обработки рыбы. Учиться было сложно, не хватало учителей и учебников. Тетрадные листы делали из баночных этикеток, газетных полос, обложек.
1: Дети собирали продукты, вязали носки, рукавицы, вышивали кисеты. Каждая посылка с подарками воинам сопровождалась письмом. «Бейте врага! Скорее возвращайтесь с победой!» – писали ребята. В некоторых письмах были и такие слова: «Мсти за папу». Эти посылки были так же дороги и необходимы солдатам, как снаряды, патроны и танки. Они поднимали боевой дух, напоминали о доме, о том, что их ждут с победой.
2: В поселках и селах полуострова люди приносили на специальные пункты теплые вещи – шапки, меховые жилеты, рукавицы, шкуры оленя и нерпы.
1: Кроме того, жители массово участвовали в сборе средств на технику. Всего на них с 1941 по 1945 год были построены 6 танковых колонн и 2 авиаэскадрильи. Фонд обороны ежемесячно отчисляли дневные заработки, вносили деньги и облигации государственных займов, ценности и продовольствия.
2: Грандиозной стройкой периода Великой Отечественной войны стало возведение Петропавловского морского торгового порта. Это было стратегической необходимостью для получения грузов по Ленд-Лизу и США. Благодаря незамерзающей Авачинской губе порт стал перевалочной базой поступающих грузов. Здесь они накапливались и складировались. Затем перегружались на суда с небольшой осадкой и направлялись во Владивосток и Комсомольск-на-Амуре.
1: 9 мая 1945 года в Петропавловске-Камчатском прошел дождь со снегом. Вместе с ним на Камчатку пришла радостная весть, которую ждали с надеждой все эти долгие годы. Страна одержала победу над фашистской Германией. Люди выходили на улицы в праздничных нарядах с флагами. Все обнимались и пожимали друг другу руки. Постоянно звучали гудки пароходов. Но даже они не могли заглушить крики радости и возгласы «Ура! Победа!».
2: Но разгромив врага, Советский Союз не мог считать себя в безопасности, пока существовал очаг агрессии на Дальнем Востоке – Япония. Важным событием в истории стала Курильская десантная операция. 18 августа из Петропавловска-Камчатского ушли корабли с десантниками к островам Парамушир и Шумшу. Наши воины высадились на островах и выбили укрепившихся там японцев. За совершенный подвиг 9 бойцам было присвоено звание Героя Советского Союза.
1: В результате этой операции Курильские острова были возвращены Советскому Союзу. В плен было взято около 60 тысяч японских солдат и офицеров. Захвачено много техники.
2: Из почти 15 тысяч жителей, призванных во время войны в армию, не вернулись с фронтов более 2 тысяч камчатцев. Для многих война закончилась только в сентябре 1945 года, после капитуляции Японии.
5: 2 сентября 1945 года в Токио представителями Японии подписан акт о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил. Война советского народа совместно с нашими союзниками против последнего агрессора японского империализма победоносно завершена. Япония разгромлена и капитулировала.
2: обелиск воинам-освободителям Курильских островов, памятник танку Т-34, монумент скорбящей матери, памятник морякам-пограничникам. Это лишь часть мемориалов, хранящих память о подвиге солдат и мирных жителей. Город стал символом стойкости и преданности долгу советских людей, находившихся за тысячи километров от линии фронта, но сделавших все возможное и невозможное для нашей общей победы.
1: Указом президента от 3 ноября 2011 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за независимость Отечества, Петропавловску-Камчатскому было присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящен.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Белгород и Белгородский округ вновь ночью подверглись массированным ударам ВСУ, написал на официальных страницах Александр Шуваев. По предварительной информации, пострадавших нет. В Белгороде получили повреждения объекта инфраструктуры, вследствие чего зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Более точный масштаб повреждений можно будет оценить в течение дня. На территории нескольких инфраструктурных объектов произошло возгорание, пожарные расчеты потушили их. Повреждены фасады, остекление коммерческого объекта и 6 автомобилей. Все оперативные и аварийные службы находятся на местах. Информация о других последствиях уточняется. Валентин Демидов сообщил, что управы проводят обходы, фиксируют ущерб и помогают жителям. Берегите себя и своих близких, и по всем вопросам звоните по номеру 112. Александр Шуваев прокомментировал ситуацию с топливом в регионе. Временно исполняющий обязанности губернатора отметил, что несмотря на перебои с отдельными марками топлива на некоторых АЗС, ситуация остается контролируемой. Но для того, чтобы топлива хватило всем, вводятся временные ограничения. В одни руки на одной заправке можно приобрести не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля. Для жителей приграничья сохраняется возможность заправлять топливо в сертифицированную тару. Также усилены меры ответственности для операторов топливного рынка за нарушение решений регионального оперштаба. Глава региона попросил жителей отнестись к мерам с пониманием и отметил, что ситуация находится на постоянном контроле. Строительство очистных сооружений в Карачанском округе завершено на 80%. Инфраструктурный объект будет обеспечивать очистку сточных вод сразу трех крупных населенных пунктов – Корочу, Бехтеевку и Погореловку. Как рассказал Александр Шуваев, работы здесь ведут с 2022 года. Но из-за недобросовестного подрядчика строительство останавливалось на долгий срок. Сейчас власти прорабатывают варианты ускоренной сдачи объекта в эксплуатацию. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам и мирного неба!

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
10: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
13: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
13: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
13: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
13: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Скажите детям, что в этой жизни, в попсовых песнях

0: крепкий тыл. Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. В Белгороде проводится акция «Народный гардероб». О том, как вся наша страна помогает пострадавшим людям Белгородской области, расскажет наш гость, руководитель Центра помощи Юлия Немчинова. Юлия, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Расскажите, пожалуйста, о проекте и о том, какие задачи он выполняет.
2: Проект прежде всего направлен на помощь пострадавшим людям. К нам обращается большое количество людей, переживших сложную жизненную ситуацию. И один из способов поддержки – это обеспечение этих семей одеждой и обувью. С другой стороны, мы даем возможность обычным простым людям быть сопричастными, проявить себя в таком добром и важном деле, передать свое милосердие, свою теплоту, свою заботу и свою любовь тем, кто в этом сейчас очень нуждается.
1: Что можно приносить?
2: Прежде всего, конечно, это чистые вещи по сезону, без потертости, без пятен, без дырок. То есть те вещи, которые человек бы сам мог носить. Сейчас очень нуждаемся в вещах больших размеров, в мужских вещах. Это то, что всегда не хватает. Ну и любые вещи, которые, может быть, дороги, может быть, ценны, но по каким-то причинам человек не может их носить, размер изменился или событий таких, может быть, нет уже в жизни, да? Какие-то праздники, мероприятия были. И эти вещи могут послужить другим людям, и можно дать второй шанс, вторую жизнь и гордиться тем, что через вещи ты передал свою доброту.
1: Кроме вещей, что можно еще приносить?
2: Конечно, Центр помощи продолжает свою работу, и кроме одежды и обуви мы принимаем и постельное белье, подушки, одеяло, полотенца, посуду, кухонную утварь, предметы бытовой техники, может быть, какие-то есть. Я всегда говорю, вы посмотрите вокруг себя дома, вот чем вы пользуетесь, да, и представьте себе того человека, который это все потерял в мгновение. Поэтому чем мы пользуемся в ежедневной жизни, может пригодится тем, кто в этом на данный момент нуждается.
1: Что нельзя приносить?
2: Хороший вопрос. Очень хочется ответить на него корректно. Потому что на самом деле за больше чем 4 года работы мы видели все. И, конечно, нельзя приносить прежде всего грязное, да, белье, вещи, которые имеют какие-то изъяны, поломанные, там, змейка, нет пуговиц. Очень часто люди думают, что ну я вот передам, а кто-то починит. Угу. Знаете, в этом моменте зашита идея, что человек, получающий помощь, должен с достоинством ее получить. То есть и эта вещь должна быть, он, ну, как бы не пойдет уже там ее чинить, подшивать или там переделывать. У него просто нет на это ни средств, ни времени, ни возможности. Поэтому вещь должна быть чистая, в хорошем состоянии. Очень невостребованы костюмы мужские, классические. Невостребованы какие-то шикарные платья, допустим, с пайетками там, или с блестками. Да? То есть это должны быть повседневные, обычные, удобные вещи, которые человек может сейчас надеть и ими пользоваться.
1: Итак, предположим, у меня есть вещь в идеальном состоянии. Я должна ее постирать и привезти. Куда? И самый главный вопрос, когда это можно сделать?
2: На данный момент наш центр помощи продолжает принимать вещи. Адрес: улица Губкина, 17И. Время работы: вторник и четверг с 11 до 15 часов. Кому неудобно в это время приехать, у нас, благодаря как раз поддержке фонда президентских грантов, появилась возможность организовать мобильные пункты приема. И наша машина, брендированная, красивая, заметная, два раза в неделю выезжает по определенному маршруту, и человек может недалеко от дома принести помощь, непосредственно передать через мобильный пункт. Работаем. Микрорайон Улитка, суббота с 12 до 14. Парковка возле кинотеатра Русич, суббота с 14 до 16. Парковка магазина Магнит на микрорайон Заря на Макаренко, среда с 12 до 14. 11, и парковка торгового центра «Рио», среда, с 14 до 16.
1: Уважаемые радиослушатели, для того, чтобы вам было удобно посмотреть расписание, мы информацию продублируем на странице нашего радио. Найти нас можно ВКонтакте, вбив «Патриотическое радио», и вся информация будет там. Если все это обобщить, какой главный, скажем так, девиз этой акции?
2: Мы не отдаем ненужные вещи, мы делимся с пострадавшими ценным. Мы делимся своей добротой, своим милосердием, своей взаимопомощью. И мы сопричастны к тому, что сейчас происходит. И мы осознаем, что есть люди, которые нуждаются в нашей помощи, и мы готовы ее предоставить.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях руководитель Центра помощи Юлия Немчинова. Наш выпуск подошел к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания. До новых встреч.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио З.
1: 45-45, баба ягодка опять. И только в 51 мужчина снова мандарин. Говорят, что в 40 жизнь только начинается. Как же вы прикажете?

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

было слово, и Бог теперь назначит, кому на смерть за родину стоять. И танки в поле, и тут мне стало страшно, ведь жизнь кончалась этой высотой. Но только вдруг я понял, что жизнь не так уж важна, а важно то, что за

0: пулемета. Была среда, четвертый день войны.
1: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.

грозами. Днем столбик термометра поднимется до 28 градусов. Ветер переменный, умеренный. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
3: Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
5: Мама.
6: Мама.
7: Мама, я вернулся.
8: Истории вернувшихся домой.
9: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
10: Павел Михальчук, 29 лет. Родился в Уфе. С 2000 года проживает в Белгороде. На СВО с первого дня мобилизации. Был ранен.
11: Есть какие-то воспоминания приятные о детстве?
12: Конечно, детский сад, школа, множество воспоминаний. Диорама, реконструкция событий на Прохоровском поле, салюты на 5 августа, на 9 мая.
11: Мама мальчика – это женщина, которая учится перевязывать раны, замазывать зеленкой коленки, лечить ссадины, иногда просто даже добрым словом и поцелуем. Как у вас это происходило?
12: Постоянно были и раны, и ссадины, и переломы какие-то, и на тренировках травмы, и уже в сознательном возрасте. На выпускной я шел с зашитой губой после тренировки дзюдо.
11: Как долго вы занимались?
12: С 3 класса по институт. Тренировки пригодились в любом случае. Даже когда уже не занимался борьбой, я сам поддерживал свою физическую форму, бегал. И на СВО это помогло, так как там выносливость и бег – это самое необходимое, что нужно. Одно из первоочередных.
11: А как вы на СВО оказались?
12: Я был мобилизован в первый день мобилизации. На работе смотрели обращение президента и даже не предполагал, что на следующий день я уже буду в военкомате и утром ехать уже в часть.
11: Кому первому сказали?
12: Родителям. И на работу сообщил, что не выйду на работу.
11: На специальной военной операции кем вы были?
12: Наводчиком.
11: В чем заключалась ваша работа на СВО?
12: Мы находились на рубежах, на опорных пунктах, где удерживали какой-то определенный участок и направление, куда нужно было зайти. То есть высоты, населенные пункты.
11: Связь с родными, близкими была у вас?
12: Раз в неделю пытались держать связь, когда была возможность. Тогда дроны были не так развиты, и можно было при условии, что спокойная обстановка, в глубину отойти, залезть на дерево и поймать связь, позвонить 3-4 минуты и бежать обратно.
11: А сколько в общей сложности вы на СВО находились?
12: Чуть больше месяца.
11: Почему такой срок? Что случилось?
12: Получил ранение. Был бой за высоту. Я находился на позиции за деревом. Был огневой контакт. И пулей попала в локоть. Первое ощущение было очень горячо. И ощущения, похожие на сильный удар локтем по столу. То есть также нервы были, болели. И очень горячо было. Потом как-то на адреналине прошло. Перевязал жгутом и бинтом. Это не как в игре. Ранили и все, ушел. Продолжался бой. Мой товарищ получил также ранение. Также в руку. Через какое-то время бой закончился. Не могу сказать, как время проходило очень быстро или медленно, потому что уже ранения, другие ощущения были, плюс бой. После мы уже выдвинулись в санитарную роту.
11: Пуля задела?
12: О, насквозь пролетела.
11: О чем подумали?
12: Сначала посмотрел, вообще двигается рука или нет. Угу. И сгибалась, все было нормально. Уже после в госпитале, когда оказали уже первую помощь, и рука опухла, и пальцы, и какой-то период времени вообще пальцы не двигались, было страшно. А в первые минуты каких-то вопросов не было. Главное, перебинтовался, жгут затянул, и все.
11: На сегодняшний день как состояние здоровья?
12: Рука до конца не выпрямляется, но все равно лечусь.
11: Как вы сообщили маме о ранении?
12: Я как раз-таки направлялся из Луганской Народной Республики в Белгород. В госпиталь везли. Тогда уже возможность была позвонить. Позвонил, сказал, что живой, руки, ноги на месте, только раненый руку и все.
11: А когда вы встретились с ней?
12: На следующий день в госпитале также. Мне хотелось домашней еды очень сильно. Мне хотелось кофе с молоком. И родители приехали с братьями, привезли мне кофе в термосе домашний, шашлык домашний. Друзья приезжали, также привозили различную еду.
11: На данный момент вы чем занимаетесь?
12: Я нахожусь на гражданской службе.
11: Как повлияла на вас спецоперация?
12: На специальной военной операции я научился навыку, что нужно быть всегда быть наготове, морально, так и физически.
11: Какие планы на будущее у вас?
12: Учиться дальше. Я сейчас получаю второе высшее образование. Буду подавать документы в аспирантуру.
11: Пусть у вас все получится.
12: Спасибо большое.
11: Павел, как часто вы говорите маме о том, что вы ее любите?
12: Ну, не так часто. Я просто свои эмоции не расплескиваю, так сказать.
11: Я думаю, что, наверное, настал тот момент, когда все-таки можно сказать те слова, которые, скорее всего, где-то вы не сказали своей маме. Предлагаю ей позвонить прямо сейчас.
12: Лемон, привет. Я на радио. Ты в эфире.
0: Привет. Что, как дела?
12: Все хорошо. Я люблю тебя.
0: Я тебя тоже. Ты у меня самая лучшая.
11: Здравствуйте. Меня зовут Анна. Я ведущая программы «Мама, я вернулся». Сегодня ваш сын у нас в гостях, и мы говорили о том, что он очень вас любит, но в силу его характера не всегда об этом вам говорит. Поэтому мы решили позвонить вам прямо сейчас.
0: О, спасибо большое. Да, есть такое. Очень приятно, что сказал.
11: Может быть, вы тоже хотите ему сказать что-то, что по каким-то причинам не говорите?
0: И папа, и я, мы его очень любим, гордимся. Я думаю, что мы справились с теми проблемами, которые у нас были вот совсем в юности. И сейчас он взрослел, стал мужественным, ответственным, серьезным. Любим, гордимся, всегда рады и ждем гости с семьей, с ребенком, с женой. Всегда поддерживаем.
11: Спасибо вам большое. А что бы вы пожелали тем мамам, которые ждут еще своих сыновей со СВО?
0: Ой, это очень, очень тяжело. Самое страшное, наверное, это вот ждать как раз. Самое главное – это верить, что все будет хорошо, не думать о плохом. Молиться, ждать, верить, любить и принимать таким, какой есть. Он это все-таки кровиночка, это сын, он наша часть, наша половина, половина души, половина сердца, половина тела. Поэтому все будет хорошо, обязательно.
8: Истории вернувшихся

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 4 июля, синоптики обещают в регионе облачную и малооблачную погоду. Местами пройдут дожди с грозами. Днем столбик термометра поднимется до 28 градусов. Ветер переменный, умеренный. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции со 2-15 июля 2026 года. Цены в рублях.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
13: Люби меня, люби, а может быть будет легче.

Новый проект на радио Z. Летом 1943 года на полях под Курском, Орлом и Белгородом развернулось величайшее танковое сражение в истории человечества. Более миллиона танкистов, пехотинцев и летчиков навсегда вписаны в летопись Великой Победы. Русские и украинцы, татары и чуваши, калмыки и осетины, более 100 народов стояли насмерть за Родину, за наше будущее. Помните с нами. Слушайте «Эхо огненной дуги» о героях Курской битвы на радио

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 4 июля, синоптики обещают в регионе облачную и малооблачную погоду. Местами пройдут дожди с грозами. Днем столбик термометра поднимется до 28 градусов. Ветер переменный, умеренный. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая. Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
2: Петропавловск-Камчатский – один из старейших городов на Дальнем Востоке. Он расположен в юго-восточной части полуострова Камчатка, на берегах Авачинской бухты Тихого океана.
1: Его история началась в 1740 году, когда в бухте во время зимовки экспедиции Витуса Беринга был построен Петропавловский острог. Свое название он получил в честь судов экспедиции «Святой апостол Петр» и «Святой апостол Павел».
2: К началу XIX века гавань стала главным портом на Дальнем Востоке и административно-хозяйственным центром Камчатки. В 1822 году она получила статус города и стала называться Петропавловским портом. Здесь размещалась единственная военно-морская база России на Тихом океане.
1: Лето 1941 года традиционно было самой горячей порой для полуострова. Разворачивалась путина, рыбокомбинаты приступали к выполнению годовых планов. Шел завоз основных грузов, велось строительство. Колхозы боролись за будущий урожай, но выполнять задуманное пришлось в совершенно других условиях.
2: Известие о начале войны пришло с опозданием. О событиях на западной границе Камчатка еще не знала. Радио было не везде. Газета «Камчатская правда» выпустила листовку с сообщением вечером 22 июня. Остальные газеты вышли только 23-го. На их первых страницах было опубликовано выступление наркома иностранных дел Молотова.
3: Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
1: На протяжении 4 лет войны полуостров находился в ожидании нападения Японии. И фронт, который был за 1000 километров от него, мог в один момент приблизиться вплотную. Началось формирование партизанских отрядов, истребительных батальонов и диверсионных групп.
2: Создавались базы хранения оружия, боеприпасов, продовольствия, обмундирования и медикаментов. Их подготовка прекратилась лишь после Сталинградской битвы. Тогда стало ясно, что Япония не рискнет напасть на Советский Союз.
1: С началом войны требовалось увеличить добычу рыбы, но почти все мужчины ушли на фронт, поэтому освоить рыбный промысел пришлось женщинам. Жили они прямо у воды, в холодных палатках, ловили рыбу круглосуточно, в любую погоду и время года.
2: Тогда были зафиксированы уникальные рекорды, выходящие за грани человеческих возможностей, особенно женских. За 4 военных года здесь выловили рыбы больше, чем за 2 предыдущие пятилетки.
1: Поставки продовольствия на Камчатку сократились почти в 2 раза. Жителям полуострова нужно было заботиться и о своем пропитании. Для этого организовали сбор ягод, грибов и отстрел диких животных. Развивалось огородничество. Людям выделяли земельные участки, снабжали семенами.
2: Посевная площадь в военные годы увеличилась в 1,5 раза. Но расширить территории для посева не самое сложное. Вырастить урожай в здешнем суровом климате – вот эта задача была не из легких. Это тоже подвиг. И совершали его женщины и дети.
1: Из воспоминаний Картакай Ленины Васильевны, бывшей ученицы средней школы номер 4 Петропавловска-Камчатского.
4: Летом нас отправили работать на рыбный промысел на мыс Зайчик. Мы заготавливали рыбу для фронта. Работали по 12 часов с перерывами на еду. Когда темнело, на причале подвешивали керосиновые фонари. Работали до глубокой осени. В ледяной воде мыли, разделывали рыбу, потом солили ее. После нас послали на уборку картофеля и овощей в совхоз. Копали полузамерзшую землю голыми руками. Руки опухали, но мы работали.
2: Привлечение школьников к работам изменило порядок учебного процесса. Начало учебного года сдвинулось на 1 октября. Ввели уроки агротехники, тракторного дела, рыболовства и обработки рыбы. Учиться было сложно, не хватало учителей и учебников. Тетрадные листы делали из баночных этикеток, газетных полос, обложек.
1: Дети собирали продукты, вязали носки, рукавицы, вышивали кисеты. Каждая посылка с подарками воинам сопровождалась письмом. «Бейте врага! Скорее возвращайтесь с победой!» – писали ребята. В некоторых письмах были и такие слова. «Мсти за папу!» Эти посылки были так же дороги и необходимы солдатам, как снаряды, патроны и танки. Они поднимали боевой дух, напоминали о доме, о том, что их ждут с победой.
2: В поселках и селах полуострова люди приносили на специальные пункты теплые вещи – шапки, меховые жилеты, рукавицы, шкуры оленя и нерпы.
1: Кроме того, жители массово участвовали в сборе средств на технику. Всего на них с 1941 по 1945 год были построены 6 танковых колонн и 2 авиаэскадрильи. Фонд обороны ежемесячно отчисляли дневные заработки, вносили деньги и облигации государственных займов, ценности и продовольствия.
2: Грандиозной стройкой периода Великой Отечественной войны стало возведение Петропавловского морского торгового порта. Это было стратегической необходимостью для получения грузов по Ленд-Лизу и США. Благодаря незамерзающей Авачинской губе порт стал перевалочной базой поступающих грузов. Здесь они накапливались и складировались. Затем перегружались на суда с небольшой осадкой и направлялись во Владивосток и Комсомольск-на-Амуре.
1: 9 мая 1945 года в Петропавловске-Камчатском прошел дождь со снегом. Вместе с ним на Камчатку пришла радостная весть, которую ждали с надеждой все эти долгие годы. Страна одержала победу над фашистской Германией. Люди выходили на улицы в праздничных нарядах с флагами. Все обнимались и пожимали друг другу руки. Постоянно звучали гудки пароходов. Но даже они не могли заглушить крики радости и возгласы «Ура! Победа!».
2: Но разгромив врага, Советский Союз не мог считать себя в безопасности, пока существовал очаг агрессии на Дальнем Востоке – Япония. Важным событием в истории стала Курильская десантная операция. 18 августа из Петропавловска-Камчатского ушли корабли с десантниками к островам Парамушир и Шумшу. Наши воины высадились на островах и выбили укрепившихся там японцев. За совершенный подвиг 9 бойцам было присвоено звание Героя Советского Союза.
1: В результате этой операции Курильские острова были возвращены Советскому Союзу. В плен было взято около 60 тысяч японских солдат и офицеров. Захвачено много техники.
2: Из почти 15 тысяч жителей, призванных во время войны в армию, не вернулись с фронтов более 2 тысяч камчатцев. Для многих война закончилась только в сентябре 1945 года, после капитуляции Японии.
5: 2 сентября 1945 года в Токио представителями Японии подписан акт о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил. Война советского народа совместно с нашими союзниками против последнего агрессора японского империализма победоносно завершена. Япония разгромлена и капитулировала.
2: Об обелиск воинам-освободителям Курильских островов, памятник танку Т-34, монумент скорбящей матери, памятник морякам-пограничникам. Это лишь часть мемориалов, хранящих память о подвиге солдат и мирных жителей. Город стал символом стойкости и преданности долгу советских людей, находившихся за тысячи километров от линии фронта, но сделавших все возможное и невозможное для нашей общей победы.
1: Указом президента от 3 ноября 2011 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за независимость Отечества, Петропавловску-Камчатскому было присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: уронит. Десант уходит, десант, десант в бою не дрогнет.
1: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 5 июля, по области ожидается пасмурная или облачная погода с дождями и грозой. В ночные часы плюс 18, днем до 22 градусов тепла. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Майский дождик и время к обеду. Двое нас в больничной палате. Подошла медсестра к соседу и стоит, растерявшись, плачет, равнодушен к птичьему гаму и к дождю.

ради мамы. Майский дождик,

0: долго жить, братик.
1: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
2: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. В Белгороде проводится акция «Народный гардероб». О том, как вся наша страна помогает пострадавшим людям Белгородской области, расскажет наш гость, руководитель Центра помощи Юлия Немчинова. Юлия, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Расскажите, пожалуйста, о проекте и о том, какие задачи он выполняет.
3: Проект прежде всего направлен на помощь пострадавшим людям. К нам обращается большое количество людей, переживших сложную жизненную ситуацию. И один из способов поддержки – это обеспечение этих семей одеждой и обувью. С другой стороны, мы даем возможность обычным простым людям быть сопричастными, проявить себя в таком добром и важном деле, передать свое милосердие, свою теплоту, свою заботу и свою любовь тем, кто в этом сейчас очень нуждается.
2: Что можно приносить?
3: Прежде всего, конечно, это чистые вещи по сезону, без потертости, без пятен, без дырок. То есть те вещи, которые человек бы сам мог носить. Сейчас очень нуждаемся в вещах больших размеров, в мужских вещах. Это то, что всегда не хватает. Ну и любые вещи, которые, может быть, дорогие, может быть, ценные, но по каким-то причинам человек не может их носить, размер изменился или событий таких, может быть, нет уже в жизни, да? Какие-то праздники, мероприятия были. И эти вещи могут послужить другим людям, и можно дать второй шанс, вторую жизнь и гордиться тем, что через вещи ты передал свою доброту.
2: Кроме вещей, что можно еще приносить?
3: Конечно, Центр помощи продолжает свою работу, и кроме одежды и обуви мы принимаем и постельное белье, подушки, одеяло, полотенца, посуду, кухонную утварь, предметы бытовой техники, может быть, какие-то есть. Я всегда говорю, вы посмотрите вокруг себя дома, вот чем вы пользуетесь, да, и представьте себе того человека, который это все потерял в мгновение. Поэтому чем мы пользуемся в ежедневной жизни, может пригодиться тем, кто в этом на данный момент нуждается.
2: Что нельзя приносить?
3: Хороший вопрос. Очень хочется ответить на него корректно. Потому что на самом деле за больше чем 4 года работы мы видели все. И, конечно, нельзя приносить прежде всего грязное, да, белье, вещи, которые имеют какие-то изъяны, поломанные, там, змейка, нет пуговиц. Очень часто люди думают, что ну я вот передам, а кто-то починит. Угу. Знаете, в этом моменте зашита идея, что человек, получающий помощь, должен с достоинством ее получить. То есть и эта вещь должна быть, он, ну, как бы не пойдет уже там ее чинить, подшивать или там переделывать. У него просто нет на это ни средств, ни времени, ни возможности. Поэтому вещь должна быть чистая, в хорошем состоянии. Очень невостребованы костюмы мужские, классические. Невостребованы какие-то шикарные платья, допустим, с пайетками там, или с блестками. Да? То есть это должны быть повседневные, обычные, удобные вещи, которые человек может сейчас надеть и ими пользоваться.
2: Итак, предположим, у меня есть вещь в идеальном состоянии, я должна ее постирать и привезти. Куда? И самый главный вопрос, когда это можно сделать?
3: На данный момент наш центр помощи продолжает принимать вещи. Адрес: улица Губкина, 17И. Время работы – вторник и четверг с 11 до 15 часов. Кому неудобно в это время приехать, у нас, благодаря как раз поддержке фонда президентских грантов, появилась возможность организовать мобильные пункты приема. И наша машина брендированная, красивая, заметная, два раза в неделю выезжает по определенному маршруту, и человек может недалеко от дома принести помощь, непосредственно передать через мобильный пункт. Работаем. Микрорайон Улитка, суббота с 12 до 14. Парковка возле кинотеатра Русич, суббота с 14 до 16. Парковка магазина Магнит на микрорайон Заря на Макаренко, среда с 12 до 14 и парковка торгового центра «Рио» среда с 14 до 16.
2: Уважаемые радиослушатели, для того, чтобы вам было удобно посмотреть расписание, мы информацию продублируем на странице нашего радио. Найти нас можно ВКонтакте, вбив «Патриотическое радио», и вся информация будет там. Если все это обобщить, какой главный, скажем так, девиз этой акции?
3: Мы не отдаем ненужные вещи, мы делимся с пострадавшими ценным. Мы делимся своей добротой, своим милосердием, своей взаимопомощью. И мы сопричастны к тому, что сейчас происходит. И мы осознаем, что есть люди, которые нуждаются в нашей помощи, и мы готовы ее предоставить.
2: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях руководитель Центра помощи Юлия Немчинова. Наш выпуск подошел к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания. До новых встреч.

0: реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

городом свинец, на Луганский Донецк. В небе утреннем зарево тусклое, пыль военных дорог, враг пришел на порог.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья. Я

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама, я вернулся.
5: Я вернулся.
6: Мама.
7: Мама.
6: Мама.
7: Мама, я вернулся.
8: Истории вернувшихся домой.
9: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
10: Павел Михальчук, 29 лет. Родился в Уфе. С 2000 года проживает в Белгороде. На СВО с первого дня мобилизации. Был ранен.
11: Есть какие-то воспоминания приятные о детстве?
12: Конечно, детский сад, школа, множество воспоминаний. Диорама, реконструкция событий на Прохоровском поле, салюты на 5 августа, на 9 мая.
11: Мама мальчика – это женщина, которая учится перевязывать раны, замазывать зеленкой коленки, лечить ссадины, иногда просто даже добрым словом и поцелуем. Как у вас это происходило?
12: Постоянно были и раны, и ссадины, и переломы какие-то, и на тренировках травмы, и уже в сознательном возрасте. На выпускной я шел с зашитой губой после тренировки дзюдо.
11: Как долго вы занимались?
12: С 3 класса по институт. Тренировки пригодились в любом случае. Даже когда уже не занимался борьбой, я сам поддерживал свою физическую форму, бегал. И на СВО это помогло, так как там выносливость и бег – это самое необходимое, что нужно. Одно из первоочередных.
11: А как вы на СВО оказались?
12: Я был мобилизован в первый день мобилизации. На работе смотрели обращение президента и даже не предполагал, что на следующий день я уже буду в военкомате и утром ехать уже в часть.
11: Кому первому сказали?
12: Родителям. И на работу сообщил, что не выйду на работу.
11: На специальной военной операции кем вы были?
12: Наводчиком.
11: В чем заключалась ваша работа на СВО?
12: Мы находились на рубежах, на опорных пунктах, где удерживали какой-то определенный участок и направление, куда нужно было зайти. То есть высоты, населенные пункты.
11: Связь с родными, близкими была у вас?
12: Раз в неделю пытались держать связь, когда была возможность. Тогда дроны были не так развиты, и можно было при условии, что спокойная обстановка, в глубину отойти, залезть на дерево и поймать связь, позвонить 3-4 минуты и бежать обратно.
11: А сколько в общей сложности вы на СВО находились?
12: Чуть больше месяца.
11: Почему такой срок? Что случилось?
12: Получил ранение. Был бой за высоту. Я находился на позиции за деревом. Был огневой контакт, и пуля попала в локоть. Первое ощущение было очень горячо, и ощущение похожее на сильный удар локтем по столу. То есть также нервы были, болели, и очень горячо было. Потом как-то на адреналине прошло. Перевязал жгутом и бинтом. Это не как в игре. Ранили, и все, ушел. Продолжался бой. Мой товарищ получил также ранение, также в руку. Через какое-то время бой закончился. Не могу сказать, как время проходило очень быстро или медленно, потому что уже ранения, другие ощущения были, плюс бой. После мы уже выдвинулись в санитарную роту.
11: Пуля задела?
12: О, насквозь пролетела.
11: О чем подумали?
12: Сначала посмотрел, вообще двигается рука или нет. И разгибалась, все было нормально. Уже после в госпитале, когда оказали уже первую помощь, и рука опухла, и пальцы, и какой-то период времени вообще пальцы не двигались, было страшно. А в первые минуты каких-то вопросов не было. Главное, перебинтовался, жгут затянул, и все.
11: На сегодняшний день как состояние здоровья?
12: Рука до конца не выпрямляется, но все равно лечусь.
11: Как вы сообщили маме о ранении?
12: Я как раз-таки направлялся из Луганской Народной Республики в Белгород. В госпиталь везли. Тогда уже возможность была позвонить. Позвонил, сказал, что живой, руки, ноги на месте, только раненый руку и все.
11: А когда вы встретились с ней?
12: На следующий день в госпитале также. Мне хотелось домашней еды очень сильно. Мне хотелось кофе с молоком. И родители приехали с братьями, привезли мне кофе в термосе домашний, шашлык домашний. Друзья приезжали также, привозили различную еду.
11: На данный момент вы чем занимаетесь?
12: Я нахожусь на гражданской службе.
11: Как повлияла на вас спецоперация?
12: На специальной военной операции я научился навыку, что нужно быть всегда быть наготове, морально, так и физически.
11: Какие планы на будущее у вас?
12: Учиться дальше. Я сейчас получаю второе высшее образование. Буду подавать документы в аспирантуру.
11: Пусть у вас все получится.
12: Спасибо большое.
11: Павел, как часто вы говорите маме о том, что вы ее любите?
12: Ну, не так часто. Я просто свои эмоции не расплескиваю, так сказать.
11: Я думаю, что, наверное, настал тот момент, когда все-таки можно сказать те слова, которые, скорее всего, где-то вы не сказали своей маме. Предлагаю ей позвонить прямо сейчас.
12: Лемон, привет. Я на радио. Ты в эфире.
0: Привет. Что, как дела?
12: Все хорошо. Я люблю тебя.
0: Я тебя тоже. Ты у меня самая лучшая.
11: Здравствуйте. Меня зовут Анна. Я ведущая программы «Мама, я вернулся». Сегодня ваш сын у нас в гостях, и мы говорили о том, что он очень вас любит, но в силу его характера не всегда об этом вам говорит. Поэтому мы решили позвонить вам прямо сейчас.
0: О, спасибо большое. Да, есть такое. Очень приятно, что сказал.
11: Может быть, вы тоже хотите ему сказать что-то, что по каким-то причинам не говорите?
0: Я его... И папа, и я, мы его очень любим, гордимся. Я думаю, что расправились с теми проблемами, которые у нас были вот совсем в юности. И сейчас он повзрослел, стал мужественным, ответственным, серьезным. Любим, гордимся, всегда рады и ждем гости с семьей, с ребенком, с женой. Всегда поддержим.
11: Спасибо вам большое. А что бы вы пожелали тем мамам, которые ждут еще своих сыновей со своего?
0: Ой, это очень, очень тяжело. Самое страшное, наверное, это вот ждать как раз. Самое главное – это верить, что все будет хорошо, не думать о плохом. Молиться, ждать, верить, любить и принимать таким, какой есть. Он это все-таки кровиночка, это сын, он наша часть, наша половина, половина души, половина сердца, половина тела. Поэтому все будет хорошо, обязательно.
8: Истории вернувшихся домой.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

беру во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

жаль, я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Реклама. Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 5 июля, по области ожидается пасмурная или облачная погода с дождями и грозой. В ночные часы плюс 18, днем до 22 градусов тепла. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

новый проект на радио Z. Летом 1943 года на полях под Курском, Орлом и Белгородом развернулось величайшее танковое сражение в истории человечества. Более миллиона танкистов, пехотинцев и летчиков навсегда вписаны в летопись Великой Победы. Русские и украинцы, татары и чуваши, калмыки и осетины, более 100 народов стояли насмерть за Родину, за наше будущее. Помните с нами. Слушайте «Эхо огненной дуги» о героях Курской битвы на радио «Зет».

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 5 июля, по области ожидается пасмурная или облачная погода с дождями и грозой. В ночные часы плюс 18, днем до 22 градусов тепла. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая. Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
2: Петропавловск-Камчатский – один из старейших городов на Дальнем Востоке. Он расположен в юго-восточной части полуострова Камчатка, на берегах Авачинской бухты Тихого океана.
1: Его история началась в 1740 году, когда в бухте во время зимовки экспедиции Витуса Беринга был построен Петропавловский острог. Свое название он получил в честь судов экспедиции «Святой апостол Петр» и «Святой апостол Павел».
2: К началу XIX века гавань стала главным портом на Дальнем Востоке и административно-хозяйственным центром Камчатки. В 1822 году она получила статус города и стала называться Петропавловским портом. Здесь размещалась единственная военно-морская база России на Тихом океане.
1: Лето 1941 года традиционно было самой горячей порой для полуострова. Разворачивалась путина, рыбокомбинаты приступали к выполнению годовых планов. Шел завоз основных грузов, велось строительство. Колхозы боролись за будущий урожай, но выполнять задуманное пришлось в совершенно других условиях.
2: Известие о начале войны пришло с опозданием. О событиях на западной границе Камчатка еще не знала. Радио было не везде. Газета «Камчатская правда» выпустила листовку с сообщением вечером 22 июня. Остальные газеты вышли только 23-го. На их первых страницах было опубликовано выступление наркома иностранных дел Молотова.
3: Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
1: На протяжении 4 лет войны полуостров находился в ожидании нападения Японии. И фронт, который был за тысячи километров от него, мог в один момент приблизиться вплотную. Началось формирование партизанских отрядов, истребительных батальонов и диверсионных групп.
2: Создавались базы хранения оружия, боеприпасов, продовольствия, обмундирования и медикаментов. Их подготовка прекратилась лишь после Сталинградской битвы. Тогда стало ясно, что Япония не рискнет напасть на Советский Союз.
1: С началом войны требовалось увеличить добычу рыбы. Но почти все мужчины ушли на фронт, поэтому освоить рыбный промысел пришлось женщинам. Жили они прямо у воды, в холодных палатках. Ловили рыбу круглосуточно, в любую погоду и время года.
2: Тогда были зафиксированы уникальные рекорды, выходящие за грани человеческих возможностей, особенно женских. За 4 военных года здесь выловили рыбы больше, чем за 2 предыдущие пятилетки.
1: Поставки продовольствия на Камчатку сократились почти в 2 раза. Жителям полуострова нужно было заботиться и о своем пропитании. Для этого организовали сбор ягод, грибов и отстрел диких животных. Развивалось огородничество. Людям выделяли земельные участки, снабжали семенами.
2: Посевная площадь в военные годы увеличилась в 1,5 раза. Но расширить территории для посева не самое сложное. Вырастить урожай в здешнем суровом климате – вот эта задача была не из легких. Это тоже подвиг. И совершали его женщины и дети.
1: Из воспоминаний Картакай Ленины Васильевны, бывшей ученицы средней школы номер 4 Петропавловска-Камчатского.
4: Лето летом нас отправили работать на рыбный промысел на мыс Зайчик. Мы заготавливали рыбу для фронта. Работали по 12 часов с перерывами на еду. Когда темнело, на причале подвешивали керосиновые фонари. Работали до глубокой осени. В ледяной воде мыли, разделывали рыбу, потом солили ее. После нас послали на уборку картофеля и овощей в совхоз. Копали полузамерзшую землю голыми руками. Руки опухали. Но мы работали.
2: Привлечение школьников к работам изменило порядок учебного процесса. Начало учебного года сдвинулось на 1 октября. Ввели уроки агротехники, тракторного дела, рыболовства и обработки рыбы. Учиться было сложно, не хватало учителей и учебников. Тетрадные листы делали из баночных этикеток, газетных полос, обложек.
1: Дети собирали продукты, вязали носки, рукавицы, вышивали кисеты. Каждая посылка с подарками воинам сопровождалась письмом. «Бейте врага! Скорее возвращайтесь с победой!» – писали ребята. В некоторых письмах были и такие слова: «Мсти за папу». Эти посылки были так же дороги и необходимы солдатам, как снаряды, патроны и танки. Они поднимали боевой дух, напоминали о доме, о том, что их ждут с победой.
2: В поселках и селах полуострова люди приносили на специальные пункты теплые вещи – шапки, меховые жилеты, рукавицы, шкуры оленя и нерпы.
1: Кроме того, жители массово участвовали в сборе средств на технику. Всего на них с 1941 по 1945 год были построены 6 танковых колонн и 2 авиаэскадрильи. В фонд обороны ежемесячно отчисляли дневные заработки, вносили деньги и облигации государственных займов, ценности и продовольствия.
2: Грандиозной стройкой периода Великой Отечественной войны стало возведение Петропавловского морского торгового порта. Это было стратегической необходимостью для получения грузов по Ленд-Лизу и США. Благодаря незамерзающей Авачинской губе порт стал перевалочной базой поступающих грузов. Здесь они накапливались и складировались. Затем перегружались на суда с небольшой осадкой и направлялись во Владивосток и Комсомольск-на-Амуре.
1: 9 мая 1945 года в Петропавловске-Камчатском прошел дождь со снегом. Вместе с ним на Камчатку пришла радостная весть, которую ждали с надеждой все эти долгие годы. Страна одержала победу над фашистской Германией. Люди выходили на улицы в праздничных нарядах с флагами. Все обнимались и пожимали друг другу руки. Постоянно звучали гудки пароходов. Но даже они не могли заглушить крики радости и возгласы «Ура! Победа!».
2: Но разгромив врага, Советский Союз не мог считать себя в безопасности, пока существовал очаг агрессии на Дальнем Востоке – Япония. Важным событием в истории стала Курильская десантная операция. 18 августа из Петропавловска-Камчатского ушли корабли с десантниками к островам Парамушир и Шумшу. Наши воины высадились на островах и выбили укрепившихся там японцев. За совершенный подвиг 9 бойцам было присвоено звание Героя Советского Союза.
1: В результате этой операции Курильские острова были возвращены Советскому Союзу. В плен было взято около 60 тысяч японских солдат и офицеров. Захвачено много техники.
2: Из почти 15 тысяч жителей, призванных во время войны в армию, не вернулись с фронтов более 2 тысяч камчатцев. Для многих война закончилась только в сентябре 1945 года, после капитуляции Японии.
5: 2 сентября 1945 года в Токио представителями Японии подписан акт о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил. Война советского народа совместно с нашими союзниками против последнего агрессора японского империализма победоносно завершена. Япония разгромлена и капитулировала.
2: обелиск воинам-освободителям Курильских островов, памятник танку Т-34, монумент скорбящей матери, памятник морякам-пограничникам. Это лишь часть мемориалов, хранящих память о подвиге солдат и мирных жителей. Город стал символом стойкости и преданности долгу советских людей, находившихся за тысячи километров от линии фронта, но сделавших все возможное и невозможное для нашей общей победы.
1: Указом президента от 3 ноября 2011 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за независимость Отечества, Петропавловску-Камчатскому было присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».
0: Вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

жмет траву. Навеки в нашем сердце десантные войска. Мы, засыпая, видим синеву. В тугих, как струны, стропах нам ветры пропоют.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 5 июля, по области ожидается пасмурная или облачная погода с дождями и грозой. В ночные часы плюс 18, днем до 22 градусов тепла. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. В Белгороде проводится акция «Народный гардероб». О том, как вся наша страна помогает пострадавшим людям Белгородской области, расскажет наш гость, руководитель Центра помощи Юлия Немчинова. Юлия, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Расскажите, пожалуйста, о проекте и о том, какие задачи он выполняет.
2: Проект прежде всего направлен на помощь пострадавшим людям. К нам обращается большое количество людей, переживших сложную жизненную ситуацию. И один из способов поддержки – это обеспечение этих семей одеждой и обувью. С другой стороны, мы даем возможность обычным простым людям быть сопричастными, проявить себя в таком добром и важном деле, передать свое милосердие, свою теплоту, свою заботу и свою любовь тем, кто в этом сейчас очень нуждается.
1: Что можно приносить?
2: Прежде всего, конечно, это чистые вещи по сезону, без потертости, без пятен, без дырок. То есть те вещи, которые человек бы сам мог носить. Сейчас очень нуждаемся в вещах больших размеров, в мужских вещах. Это то, что всегда не хватает. Ну и любые вещи, которые, может быть, дорогие, может быть, ценные, но по каким-то причинам человек не может их носить, размер изменился, или событий таких, может быть, нет уже в жизни, да? Какие-то праздники, мероприятия были. И эти вещи могут послужить другим людям, и можно дать второй шанс, вторую жизнь и гордиться тем, что через вещи ты передал свою доброту.
1: Кроме вещей, что можно еще приносить?
2: Конечно, Центр помощи продолжает свою работу, и кроме одежды и обуви мы принимаем и постельное белье, подушки, одеяло, полотенца, посуду, кухонную утварь, предметы бытовой техники, может быть, какие-то есть. Я всегда говорю, вы посмотрите вокруг себя дома, вот чем вы пользуетесь, да, и представьте себе того человека, который это все потерял в мгновение. Поэтому чем мы пользуемся в ежедневной жизни, может пригодиться тем, кто в этом на данный момент нуждается.
1: Что нельзя приносить?
2: Хороший вопрос. Очень хочется ответить на него корректно. Потому что на самом деле за больше чем 4 года работы мы видели все. И, конечно, нельзя приносить прежде всего грязное, да, белье, вещи, которые имеют какие-то изъяны, поломанные, там, змейка, нет пуговиц. Очень часто люди думают, что ну я вот передам, а кто-то починит. Угу. Знаете, в этом моменте зашита идея, что человек, получающий помощь, должен с достоинством ее получить. То есть и эта вещь должна быть, он, ну, как бы не пойдет уже там ее чинить, подшивать или там переделывать. У него просто нет на это ни средств, ни времени, ни возможности. Поэтому вещь должна быть чистая, в хорошем состоянии. Очень невостребованные костюмы мужские, классические, не востребованы какие-то шикарные платья, допустим, с пайетками там, или с блестками. Да? То есть это должны быть повседневные, обычные, удобные вещи, которые человек может сейчас надеть и ими пользоваться.
1: Итак, предположим, у меня есть вещь в идеальном состоянии, я должна ее постирать и привезти. Куда? И самый главный вопрос, когда это можно сделать?
2: На данный момент наш центр помощи продолжает принимать вещи. Адрес: улица Губкина, 17И. Время работы – вторник и четверг с 11 до 15 часов. Кому неудобно в это время приехать, у нас, благодаря как раз поддержке фонда президентских грантов, появилась возможность организовать мобильные пункты приема. И наша машина брендированная, красивая, заметная, два раза в неделю выезжает по определенному маршруту, и человек может недалеко от дома принести помощь, непосредственно передать через мобильный пункт. Работаем. Микрорайон Улитка, суббота с 12 до 14. Парковка возле кинотеатра Русич, суббота с 14 до 16. Парковка магазина «Магнит» на микрорайон Заря, на Макаренко, среда с 12 до 14, и парковка торгового центра «Рио», среда с 14 до 16.
1: Уважаемые радиослушатели, для того, чтобы вам было удобно посмотреть расписание, мы информацию продублируем на странице нашего радио. Найти нас можно ВКонтакте, вбив «Патриотическое радио», и вся информация будет там. Если все это обобщить, какой главный, скажем так, девиз этой акции?
2: Мы не отдаем ненужные вещи, мы делимся с пострадавшими ценным. Мы делимся своей добротой, своим милосердием, своей взаимопомощью. И мы сопричастны к тому, что сейчас происходит. И мы осознаем, что есть люди, которые нуждаются в нашей помощи, и мы готовы ее предоставить.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях руководитель Центра помощи Юлия Немчинова. Наш выпуск подошел к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания. До новых встреч.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 5 июля, по области ожидается пасмурная или облачная погода с дождями и грозой. В ночные часы плюс 18, днем до 22 градусов тепла. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

аккуратненько, аккуратненько. Только побыстрее. На связи, чувак.

0: Мама.
1: Мама.
2: Мама, я вернулся.
3: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
4: Павел Михальчук, 29 лет. Родился в Уфе. С 2000 года проживает в Белгороде. На СВО с первого дня мобилизации. Был ранен.
5: Есть какие-то воспоминания приятные о детстве?
6: Конечно, детский сад, школа, множество воспоминаний. Диорама, реконструкция событий на Прохоровском поле. Салюты на 5 августа, на 9 мая.
5: Мама мальчика – это женщина, которая учится перевязывать раны, замазывать зеленкой коленки, лечить ссадины, иногда просто даже добрым словом и поцелуем. Как у вас это происходило?
6: Постоянно были и раны, и ссадины, и переломы какие-то, и на тренировках травмы, и уже в сознательном возрасте. На выпускной я шел с зашитой губой после тренировки дзюдо.
5: Как долго вы занимались?
6: С 3 класса по институт. Тренировки пригодились в любом случае. Даже когда уже не занимался борьбой, я сам поддерживал свою физическую форму, бегал. И на СВО это помогло, так как там выносливость и бег – это самое необходимое, что нужно. Одно из первоочередных.
5: А как вы на СВО оказались?
6: Я был мобилизован в первый день мобилизации. На работе смотрели обращение президента и даже не предполагал, что на следующий день я уже буду в военкомате и утром ехать уже в часть.
5: Кому первому сказали?
6: Родителям. И на работу сообщил, что не выйду на работу.
5: На специальной военной операции кем вы были?
6: Наводчиком.
5: В чем заключалась ваша работа на СВО?
6: Мы находились на рубежах, на опорных пунктах, где удерживали какой-то определенный участок и направление, куда нужно было зайти. То есть высоты, населенные пункты.
5: Связь с родными, близкими была у вас?
6: Раз в неделю пытались держать связь, когда была возможность. Тогда дроны были не так развиты, и можно было при условии, что спокойная обстановка, в глубину отойти, залезть на дерево и поймать связь, позвонить 3-4 минуты и бежать обратно.
5: А сколько в общей сложности вы на СВО находились?
6: Чуть больше месяца.
5: Почему такой срок? Что случилось?
6: Получил ранение. Был бой за высоту. Я находился на позиции за деревом. Был огневой контакт, и пуля попала в локоть. Первое ощущение было очень горячо, и ощущения похожие на сильный удар локтем по столу. То есть также нервы были, болели, и очень горячо было. Потом как-то на адреналине прошло. Перевязал жгутом и бинтом. Это не как в игре. Ранили и все, ушел. Продолжался бой. Мой товарищ получил также ранение, также в руку. Через какое-то время бой закончился. Не могу сказать, как время проходило очень быстро или медленно, потому что уже ранения, другие ощущения были, плюс бой. После мы уже выдвинулись в санитарную роту.
5: Пуля задела?
6: Насквозь пролетела.
5: О чем подумали?
6: Сначала посмотрел, вообще двигается рука или нет. Угу. И сгибалась, все было нормально. Уже после в госпитале, когда оказали уже первую помощь, и рука опухла, и пальцы, и какой-то период времени вообще пальцы не двигались, было страшно. А в первые минуты каких-то вопросов не было. Главное, перебинтовался, жгут затянул, и все.
5: На сегодняшний день как состояние здоровья?
6: Рука до конца не выпрямляется, но все равно лечусь.
5: Как вы сообщили маме о ранении?
6: Я как раз-таки направлялся из Луганской Народной Республики в Белгород. В госпиталь везли. Тогда уже возможность была позвонить. Позвонил, сказал, что живой, руки, ноги на месте, только раненый руку и все.
5: А когда вы встретились с ней?
6: На следующий день в госпитале также. Мне хотелось домашней еды очень сильно. Мне хотелось кофе с молоком. И родители приехали с братьями, привезли мне кофе в термосе домашний, шашлык домашний. Друзья приезжали также, привозили различную еду.
5: На данный момент вы чем занимаетесь?
6: Я нахожусь на гражданской службе.
5: Как повлияла на вас спецоперация?
6: На специальной военной операции я научился навыку, что нужно быть всегда наготове, морально, так и физически.
5: Какие планы на будущее у вас?
6: учиться дальше. Я сейчас получаю второе высшее образование. Буду подавать документы в аспирантуру.
5: Пусть у вас все получится.
6: Спасибо большое.
5: Павел, как часто вы говорите маме о том, что вы ее любите?
6: Ну, не так часто. Я просто свои эмоции не расплескиваю, так сказать.
5: Я думаю, что, наверное, настал тот момент, когда все-таки можно сказать те слова, которые, скорее всего, где-то вы не сказали своей маме. Предлагаю ей позвонить прямо сейчас.
6: Алло, мам, привет. Я на радио. Ты в эфире.
0: Привет. Что, как дела?
6: Все хорошо. Я люблю тебя.
0: Я тебя тоже. Ты у меня самая лучшая.
5: Здравствуйте. Меня зовут Анна. Я ведущая программы «Мама, я вернулся». Сегодня ваш сын у нас в гостях, и мы говорили о том, что он очень вас любит, но в силу его характера не всегда об этом вам говорит. Поэтому мы решили позвонить вам прямо сейчас.
0: О, спасибо большое. Да, есть такое. Очень приятно, что сказал.
5: Может быть, вы тоже хотите ему сказать что-то, что по каким-то причинам не говорите?
0: Я его... И папа, и я, мы его очень любим, гордимся. Я думаю, что мы справились с теми проблемами, которые у нас были вот совсем в юности. И сейчас он повзрослел, стал мужественным, ответственным, серьезным. Любим, гордимся, всегда рады и ждем гости с семьей, с ребенком, с женой. Всегда поддержим.
5: Спасибо вам большое. А что бы вы пожелали тем мамам, которые ждут еще своих сыновей со своего?
0: Ой, это очень, очень тяжело. Самое страшное, наверное, это вот ждать как раз. Самое главное – это верить, что все будет хорошо, не думать о плохом. Молиться, ждать, верить, любить и принимать таким, какой есть. Он это все-таки кровиночка, это сын, он наша часть, наша половина, половина души, половина сердца, половина тела. Поэтому все будет хорошо, обязательно.
3: Истории вернувшихся домой.

0: Да не хлещи коня, ему же больно.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется так.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Новый проект на радио Z. Летом 1943 года на полях под Курском, Орлом и Белгородом развернулось величайшее танковое сражение в истории человечества. Более миллиона танкистов, пехотинцев и летчиков навсегда вписаны в летопись Великой Победы. Русские и украинцы, татары и чуваши, калмыки и осетины, более 100 народов стояли насмерть за Родину, за наше будущее. Помните с нами. Слушайте «Эхо огненной дуги» о героях Курской битвы на радио Z.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 5 июля, по области ожидается пасмурная или облачная погода с дождями и грозой. В ночные часы плюс 18, днем до 22 градусов тепла. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Героев наших времен нет понятия дня и ночи, сотни тысяч мужских имен и немало в гранитных строчках время внуков и их детей отстоять.

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра, 5 июля, по области ожидается пасмурная или облачная погода с дождями и грозой. В ночные часы плюс 18, днем до 22 градусов тепла. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Давайте

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 5 июля, по области ожидается пасмурная или облачная погода с дождями и грозой. В ночные часы плюс 18, днем до 22 градусов тепла. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Воинам погибшим светлая память. Память вечная павшим в бою.

0: Радіо З. Работаем за правое дело.
1: Это было в Сочи. Много лет назад. Я, луна, песочек и ее глаза.

0: проект на радио Z. Летом 1943 года на полях под Курском, Орлом и Белгородом развернулось величайшее танковое сражение в истории человечества. Более миллиона танкистов, пехотинцев и летчиков навсегда вписаны в летопись Великой Победы. Русские и украинцы, татары и чуваши, калмыки и осетины, более 100 народов стояли насмерть за Родину, за наше будущее. Помните с нами, слушайте «Эхо огненной дуги» о героях Курской битвы на радио Z. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
6: Другая жизнь там, на поле брани. Задачи выполнять без колебаний. Там дружба настоящая, и память останется навеки с нами.

Полыхает все в крови, в дыму. Патронов нет, почти одна граната. Артем Солох.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 5 июля, по области ожидается пасмурная или облачная погода с дождями и грозой. В ночные часы плюс 18, днем до 22 градусов тепла. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Наверное, сильно ты устал от алчности сомнений и раздоров. И в старой церкви колокол упал,

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: между прошлым. Радио З.
1: Горы, горизонт, степи дует ледяной.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Радио Z.

0: Радио З.
1: Слезы душат меня, из России моей уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тихо рыдаю.

Вдаль гудок парохода кричит, словно хищная птица. Якорь лязгает цепью, предательски душу мне рвет. Но сердце мое все остаться, остаться стремится. Но сердце мое все какого-то чуда так ждет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже, я и не заметил.